Горуца кунсты женя с той бжеджу рями, не важнейше пшашанье йо, как а жопы макалиса вах важваш. Я гасом свышава, аж йо дереница шоп вега пиш, пен шива се наста йо на вах важенье, потаке мурона на вопак, ако се нам цо, йо, але к нашим темам лицте буду горуца, то мусуша сами рассужиш, нет, я вам шетсте йом, я сам Аня Кохоч-Шварцева, я салим сашчо, що грома же з нами статуваш до кінця тижня.